ты решишь. Достала ж я сам слушаю. На избе так усли. Еще и прежде я бы их ушел.